0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Radio Vladivostok.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: We are playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go! Hi, everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя. Hop, hop, hop!
1: Ты не был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутый на зубах.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток» FM.
2: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's

0: надеюсь, нижнее белье. По квартире моей я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
1: Hey, Ruslan here. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: Cool.
1: This is Vladivostok FM.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
3: If you miss your motherland, you're in the right place.
2: Из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя, hop, hop, hop,
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.
0: It's just like home.
3: Just like home.
0: The women take advantage of you. And the police spy on you.
4: Владивосток FM. Know what I mean?
5: I saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшёл нафиг! Идеальско

Отче, вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: not Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Eastern Blood.
2: Владивосток FM.
0: Серега.
3: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Же, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: люблю этот город.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
0: Это мой город, бро.
2: Top quality music для Восточной Европы.
3: Are you crazy?
2: Сейчас в Liberty City.
4: This is Radio Vladivostok.

0: Рубрик «Европейцы в Liberty City».
1: Владивосток FM.
2: I'm wild, wild, wild. I'm Ruslana, and these are Dikitani.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
3: Hey, Ruslan here. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
2: Должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте. Здесь можно

0: этот город.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
0: Это мой город, бро!
2: История из жизни.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас

0: Vostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: It's just like home.
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
0: Серега!
4: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: Эти видео для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Hey everybody, this is Marrakesh for you.